Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

0: Радио 103.8 FM.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
4: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
9: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
6: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Все еще ведра? Сломался насос?
9: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
5: Винотека Зект напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. Зект продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека Зект. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека Зект. Советская, 125.
6: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
7: Пара-па-парам, пара-па-парам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 717505. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 717505. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежие хлебные закваски, полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
6: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.

0: Звонить 707-767.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
5: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 77-09-09.
6: Открой сезон шашлыков с «Йола Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» – вкусно есть, полезно.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Время отдыхать.
10: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
9: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
11: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
12: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: 9.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место. Асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Все еще ведра? Сломался насос?
7: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле – 440303.
8: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
2: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин Электрик, Луначарского 52. Ваш газон, наш Эдон GT430.
3: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
6: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
7: Прохорова, 45В.
6: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
8: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
10: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. «Йошкар-Ола».
2: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
4: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б.
11: Звоните. 39-04-39.
10: Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12».
12: АГРН 11-91-21-527-25.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Привычное качество. Неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
6: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-00-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: Останут и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Тенет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса, преступления и наказания, Раскольников с топором и мыслью, а стоит ли оно того? Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит «карету мне, карету», а ты кричишь «где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер «Эдон» GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430.
4: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
9: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
10: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
11: Я вообще себе не нравлюсь. Посмотри, здесь торчит, там торчит. Бесит.

Ты высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЕНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
4: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
7: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. АГРН 11-91-21-527-25.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. «Броксталь». Металлопрокат, изготовление металлоконструкций, раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. «Броксталь». Медведева, улица Чехова, 14.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
11: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Горки Шкарла.
3: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77 00 34.
3: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
3: Прохорова 45В.
2: Телефон в Ешкар-Оле 316-222.
4: В рамках всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 770909.
2: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кок Ваталан и Кмари. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
6: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика «Вечные мемы». «Горе от ума». Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Это...

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. АГРН 11-91-21-527-25.

0: Звонить 707-767.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.
4: Это «Пульс радио». Делай громче.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 14 мая в 18.00 в Театре Шкитано. 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называется? Называют знак «Въезд запрещен».
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
7: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.
9: Scars in my mind from the ones left behind, and it's war. How many times

0: 16:00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
1: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
2: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
2: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
2: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
3: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
2: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Оле.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
2: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь», поселок Медведево, улица Чехова, 14.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42 28 28.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Парапапарам, парапапарам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» – 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарская, 52. Телефон 330-440.
6: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
7: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон! Наш Эдон GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Дом мечты.
9: Один звонок.
8: SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
10: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
11: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
12: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
13: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
14: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
12: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
15: В народ

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агрен 11-91-21-527-25.
2: Винотека ЗЭКТ напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ЗЭКТ продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ЗЭКТ. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ЗЭКТ. Советская, 125.
3: Все еще ведра? Сломался насос?
2: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
5: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Ешкар-Але 770909.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Але 20-02-12.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
3: Пара-па-парам, пара-па-парам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
2: Весна, время любви к своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йешкар-Ола.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йешкар-Ола.
5: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
8: Прохорова, 45В.
7: Телефон Йешкар-Оле 316-222.
9: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15. Город Йешкар-Ола.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
5: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
6: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28. 42 28 28.
3: Парапапарам, парапапарам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Привычное качество, неизменные преимущества. «Мобил», «Тотал», «Шелл», «Кастрол», разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
6: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
7: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 7 вечера.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Автореклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер 8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер 8». Все только начинается.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Когда ты меня забудешь, я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло. Когда ты меня забудешь, цветочки не вянься. Чувства смоются в лужи, вы только по ним не гуляете.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
6: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
2: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Ешкар-Оле 330-300. 7+.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

полночь. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.